слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио Дефа.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: ТФМ. ТФМ.
2: Радио ТФМ.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, бонжур, ух ты, D-People, уже 1 сентября наступил 6-7 учебный год.
1: 6-7!
0: Родители гладят школьную форму, дети гладят подушку и надеются, что школа отменится. А мы что делаем? Гладим настроение. Осень, заходи, бодро пожаловать в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри. Укуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: У-уи!
1: 1 сентября, День знаний. И вот знаешь, какая мысль поднимает мне настроение? Единственное. Да, я только вернулась из отпуска. Да, я встаю в 5 утра. Да, я жду наступления выходных уже.
0: Да, я школьница.
1: Нет. Но зато мне не надо в школу. Это такое облегчение, честно говоря. Я выиграла эту жизнь.
0: А я хочу реально вернуться, почувствовать учебные заведения, запашок вообще, понимаешь?
1: Да, ты любил?
0: Да, меня сейчас тянет. Ну, конечно, никто не любит, когда учится, но когда заканчиваешь, у тебя тоска.
1: Вот, пусть первоклашки думают о том, что когда-то этот день настанет, 11 класс, и они вырвутся.
0: Слушай, сегодня
1: на
0: с утра
1: волю.
0: Трек слышал, вообще прикольный трек. Наш Андрей мне присылал, там чувак читает про родителей, как они детей готовят к школе.
1: И
0: что-то там он, чувак читает, что, сейчас вспомню, родители говорят, типа, ребенок, дети, в этом году учитесь сами. А 2 сентября что задали? Чтобы домашку делать.
1: Да, поэтому школа это для родителей в том числе, если не в большей степени. В любом случае праздник, в любом случае поздравляем первоклашек с новым опытом. Надеемся, все пройдет хорошо. Но родителей, ребят, держитесь.
0: Держитесь. А мы сами уже опытные, понимаешь? Так что мы это прошли. Теперь мы вас сочувствуем.
1: Поздравить с этим праздником можно друг друга прямо сейчас. Кроме того, заказать себе пробушку. Как мы это делаем? Отправляемся в группу ВКонтакте под последним постом или в мессенджеры наши местные и оставляем информацию, как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Угу. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Школьная пора.
1: И

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я братуха от другой мамы, который первое число никогда не ходил.
1: Да, реально?
2: Да, я всегда откладываю на второй день. В институте я первый день вообще не ходил.
1: А может быть и правильно, зачем тебе этот стресс? Мы получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом, и в наших мессенджерах зачитываем отсюда.
2: Ага, так, я оттуда, это там, где вот мессенджер.
1: Да, пишет. Давай первоклашек учить оттуда.
2: О, нас слушают, да, наверное, да? А я думал, только родители проснулись пока. Ладно, так, Максим пишет: доброе утро, кетсай. Вот мы с тобой теперь гибрид.
1: Вот котопес.
2: Да, котопес кетсай. Разбудите, пожалуйста, все магазины и продуктов, и цветов. Сегодня же вообще-то праздник День знания и День флорист.
1: Да, и День прибыли.
2: И День прибыли. О май гад, вообще. Зиба-зиба вам. Вот Москва на связи, он пишет. Ну что же, я поставлю трек, который, мне кажется, так все школьники сегодня будут говорить. А вы что учились на каникулах? Вот так все ответят.

0: рассказ «Войны и мира». Вот так и прошла моя школа, честно говоря.
1: Учили географию. А математику? Шакарон.
0: Артем пишет: ребята, поздравьте с днем рождения мою сестру Алису из Красногорска. Ей сегодня 21 год. Она самая красивая девчонка.
1: Привет, Алиса.
0: Мы сейчас разбудили много умных колонок.
1: Да. И не хотели, но видишь как. Ну что ж, поехали. Наступил-то не только первое число сентября-то. Сезон-то поменялся за один день, прикинь.
0: Да.
1: Осень, кто тебя пригласил? Ладно.

0: Ну что же, у нас есть сообщение этот раз от Натальи. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, Артема из Электростали. Он школьник, и пора ему об этом вспомнить.
1: Пора. Виталий пишет: привет, родные. Разбудите, пожалуйста, моих дочек, Танечку и Кирюшу. Кирюша, ладно, Танечка поступила в кадетский класс МЧС, а Кирочка, вот она так ласково называет дочь Киру, идет первый день в садик. Люблю их.
0: Прикольно, слушай, да, идет в садик, да, бегает, а именно родители.
1: Да, когда ребенок идет в сад, знаешь, что кричит мать?
0: Конечно.
1: Ю-ху! Наконец-то!
0: О май гад, ну что ж, поехали!

0: А под такую музыку родители возвращаются. О, свобода, пока детей нет дома.
1: Ну что, у нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним. Плюс 7-495-956-101-2. Звони, забери фирменный мерчище от Радио ДФМ.
0: О, повторение мат учения.
1: О!
0: Да?
1: Плюс 7-495-956-101-2.
0: Ну что ж, мы начинаем школу... Какую школу, не программу?

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Хеллоушки, человеки. Здесь каждый флорист найдет деньги родителей к 1 сентябрю. Это матчмейкерская часть шоу «Разбудильники». У микрофона сватуха Катя Бодрова.
3: Сват Диджей Саймон.
2: В эфире игра на паре, где наши слушатели соединяют половинки, как шведскую мебель.
3: До нас дозвонился Зинур из Казани. Зинурчик, привет.
2: Зинур!
4: Доброе утро, Катя и Саймон.
2: Привет!
3: Ты учишься или уже умеешь? Студент или работа?
4: Я уже в 2008 году закончил.
3: Хорошо, значит, тебе легко дастся наша игра на паре. А что будет происходить? Мы решили взять такую осеннюю школьную тематику в честь Дня знаний. Будем называть тебе разные термины, а ты находишь этим термином пару. У тебя твоя задача найти 5 пар минимум. Готов?
4: Готов.
2: Ну, кстати, у тебя ребенок есть? Ты кого-нибудь собрал сегодня?
4: Ну, как раз это самое. Через час поведу своего сына.
2: О, прикинь. Человек с опытом с обеих сторон, понимаешь?
3: Минутку на игру, и будете заниматься дальше приятными хлопотами. Да. Поехали.
2: Начинаем. Так, осень.
4: Осень, зима. Осень и лето.
3: Пара? Нам нужна пара, которая как бы мэчится, а не противоположность.
4: Осень, листья.
3: Хорошо.
2: Ну, хотя зима, пара по сезону.
3: Это один сезон. Угу. Линейка.
4: Линейка, карандаш.
2: Окей.
3: Есть. Я почему-то представила именно линейку на 1 сентября.
2: А у некоторых сегодня, кстати, линейки не будет. Они кто-то перенесли, что ли?
3: Да?
2: Да, я узнал и был в шоке. Так, домашка.
4: Домашка, контрошка.
2: Есть.
3: Родительское собрание.
4: Деньги на ремонт.
3: Опытный родитель сразу. Ну или подзатыльник тоже вариант.
2: Это уже сегодня еще играем.
3: Играем.
2: Значит, учитель.
4: Учитель, завуч.
3: О, хорошо,
2: завуч. А я это перепутал, однажды сказал сивуч. Мне говорят, нет, сивуч это никак не завуч.
3: Что, я могу резюмировать?
2: Да.
3: Зинур побеждает.
2: Ох ты, красавчик.
3: Поздравляю тебя. Отдаем тебе фирменный мерч от радио DFM, Зинур.
2: А с каких-то пор стал мерчище.
3: Да. А кроме того, да, какую возможность еще дать?
2: Да, бедный папа, который сейчас собирает всех в школу. Вот, у тебя есть 7 секунд на привет.
4: Передаю привет всей Казани, всей 53-й группе 2008 года. Ну и Свете Смальковой, которую я все 4 года как раз во время учебы любил.
3: О, даже то! Какая романтика! Казань, включи тусовку.
0: На радио DFM разбудят тебя разбудилники. Разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея букву Ё, мы все равно пишем Йогурт?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачная температура воздуха. Утром составит около 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 29 градусов выше нуля, ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Оп!
11: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
11: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: 18+.
14: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
16: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
17: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон.
18: Это новый вызов. Премьера
19: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Что общего между уроком химии и рубрикой «Мэшапы Саймона»? И там, и тут проводят опыты. Очередной эксперимент прямо сейчас. Сай возьмет текст одной песни, присобачит к музыке другой песни. А что из этого выйдет, мы скоро узнаем. И поставим оценку этому.
3: Да, дети, учитесь. Присобачиваем. Ну что ж, первое число сентября. Дети возвращаются за знаниями. Родительские чаты с валерьянкой в руке. А учители, как я понимаю, включают режим ока Саурона. То есть они, я все вижу. Вот так сканируют, знаешь, как из вертолета. Ну что ж, я решил замутить школьный камбэк по-взрослому. Вот что получилось. Татьяна Овсиенко versus Дэвид Гетта и Сиа. Школьная пара.
2: Мы должны это слышать.

0: Ты что делаешь? Я в школу захотела.
1: Я
0: слышать
1: тоже.
0: Мамин голос. При всякой погоде там. Ну, Фии Татьяна Овсиенко. Я считаю, у Фии сильный конкурент появился.
1: Вообще.
0: Вы ей не показываете эту работу, обзавидуется. Такой мэйч.
1: Спасибо.
0: Как никогда, честное слово. Очень круто.
1: От души. Мне написала наш линейный продюсер Настя. Сай, как тебе вот такая идея? Вот Овсиенко. Что-нибудь с ней замутить, Настя, к первому числу.
0: Ага. К Дню знаний.
1: Хорошо, будет, все будет, не переживай, все будет.
0: И тут ворвались все, Дэвид Гетта.
1: Я вошел в свою лабораторию и начал уже колдовать.
0: Какая-то командная работа.
1: Конечно.
0: Спасибо, Настя.
1: Да, большая командная работа.
0: Это было удовольствие.
1: Слушай, ну от души родителей, ну что ж, всех желаю, конечно, всем желаю титановых нервов. Но сначала купите 48 тетрадей. И все нормально, вперед.
0: В клеточку и в линеечку.
1: Да. От души. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Возвращаемся в школу, ladies and gentlemen.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября

0: и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
2: А дальше тусовка.
10: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг. Всем дефискульт, привет. 1 сентября родители достают школьную форму детей, а мы спортивную. Это Пепе спортивная часть шоу. Разбудильники. Она делает приседания даже, когда садится в такси. Катя Бодрова.
3: И тут еще сложник, диджей Саймон.
2: Если ты покупаешь бананы, не радикалия. А чтобы было сфоткать, чтобы было что сфоткать рядом с овсянкой. Бодро пожаловаться в форму в норме.
3: Еще раз, не радикалия?
2: Да.
3: Ага, хорошо, я просто переспросил. Ну что, Сай, современный человек видит прыщик на носу и что делает? Идет с запросом ИИ, что со мной происходит, насколько это опасно. В общем, мы часто придумываем себе несуществующие болезни, приписываем.
2: И диагнозы.
3: Да, и диагнозы ставим. А сейчас проведем такой небольшой тест, эксперимент некий, который покажет, что ты, скорее всего, здоровее, чем об этом думаешь. И я прошу тебя, стань моим подопытным. На тебе будем проверять.
2: Как это называется? Гиперхондряк? Или как-то...
3: Мы уже второй раз пытаемся с тобой вспомнить этот термин.
2: Да.
3: Я всегда запомню, вылетает из
2: головы. Гиперхондряк, что ли? Ну, люди, которые, ну, они преувеличивают состояние организма.
3: То есть... Но наш эксперимент начался. Ты можешь надеть носок, стоя на одной ноге. Можешь?
2: Носок?
3: Да.
2: Стоя на одной ноге?
3: Да, ты так
2: могу,
3: делаешь?
2: Могу, да.
3: Вот. Друзья, вот попробуйте сделать это прямо сейчас. Если удастся удержаться на одной ноге без опоры, это не просто хорошее равновесие. Это значит, что баланс работы мышц и нервной системы, и координация у вас с этим все в порядке.
2: Поднял ногу и шарахнулся.
3: Если так, то к врачу. Вы иногда просыпаетесь до будильника. Есть такое?
2: Да.
3: Это, кстати, не обязательно проблема со сном. Если регулярно просыпаешься примерно в одно и то же время с будильником, это значит, что у тебя хорошо работают внутренние биологические часы.
2: А, я тебе думал, будильник задолбал.
3: Или так. Вы можете спокойно сидеть в глубоком приседе. Как давно ты глубоко приседал, Сай?
2: Ну, кстати, через день я делаю вот такое упражнение, да.
3: Пятки должны быть полностью на полу, спина относительно расслаблена. И если вам удается это делать без боли, значит, все в порядке с позвоночником.
2: Ну, да.
3: Вы действительно чувствуете голод примерно в одно и то же время.
2: Ну, кстати, у меня в течение сегодня...
3: Такой себе. Предсказуемый аппетит может быть признаком того, что ваш режим сна, питания и сигналы все с ними в порядке, и сигналы голода работают достаточно стабильно. Можете подняться с пола без помощи рук. Смогешь?
2: С пола подняться?
3: Да.
2: Да, могу.
3: Вот, попробуйте сесть на пол, встать без рук, без коленей, без мебели. Вот этот маленький тест, который одновременно проверяет силу, баланс и координацию.
2: Я не знал, что мне это пригодится когда-нибудь. Встать с пола без рук и ног.
3: Ну и самое главное, вы большую часть дня вообще не думаете о своем теле.
2: Так, о теле? Я вообще не думал, да.
3: Вот, это значит, что с тобой все в порядке. Ты не думаешь, ой, там болит, здесь болит. Поэтому это главный пунктик этого теста. Если не думаешь о своем теле, значит, оно работает, скорее всего, на полную.
2: А ну, зато есть песня «А сердце болит».
3: Учиться, мальчик. Будь здоров.

0: Прогноз на DFM.
1: О, красота, лепота.
2: Рэп.

0: если стричь. Стартуем сезон арбузов и лисичек.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачная температура воздуха. Утром составит около 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 29 градусов выше нуля, ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструменты продвижения.
6: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: DFM Radio.
1: Радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, салютище, динародище. В этот день знания мы, конечно, знаем, что у детей линейки, у учителей цветы, у родителей валерьянка в большой упаковке, а у нас капустник для взрослых. Погнали, это шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала, Омерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Давно я услышала любопытный, интересный факт, и оказывается, он имеет основание. Как думаешь, чем сравним стресс первоклашки, когда он идет в первый класс?
0: С чем сравним?
1: Да.
0: Может быть, стресс перед матчем, перед гонкой Формулы-1?
1: Ну, как будто бы. Как первый курс университета для первокурсника, например. Mm. Или как переезд уже для взрослого человека в другую страну. Даже так.
0: Ну, кстати, когда я переезжал, у меня вообще никакого стресса не было.
1: Просто на энтузиазме?
0: На энтузиазме. Я даже представляю, что там дальше будет.
1: Русские! Здорово!
0: Да, здорово! Вышли и сразу побежали в автобус. Такой холод стоял вообще.
1: Так пожелаем же первоклашкам так же ворваться в первый класс, как ты в Россию из Африки.
0: Say, what's up, Russia?
1: Просыпаемся все. Заказать пробушку можно себе или близкому человеку прямо сейчас. Группа ВКонтакте под последним постом или в нашем мессенджере. Отправляй информацию. Как зовут? Где живешь? Кого будем будить?
0: Угу. Ну что же, учебный год 6-7 начинается у детей, а у нас скоро пробушка через одну песню начнем. Так что запомни, это шоу...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: Так, кто получил? Или кто был заказан? Сейчас узнаем. Так, у нас пишет в мессенджере Ксения. Любимки наши вернулись. О, зиба-зиба. Спасибо за море позитива. Привет из Новосибирска. Я даже пока не дочитал, я думал, спасибо за море.
1: Да, не за что, ребят.
2: Ну что ж, сегодня день очень важный, и вот какой трек у нас уже есть для родителей.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: И их детей в том числе.

0: Настя или 1 сентября. Привет, Саймон и Катя. Мой муж Адонис работает без выходных. Разбудите и зарядите его, пожалуйста, а заодно и весь город Тольятти. От Ани. Просьба.
1: Ой, какое имя красивое. Адонис?
0: Адонис.
1: Там же О, да? Адонис.
0: А, да?
1: Угу. Если мне на английском Адонис. Вообще, мне это имя так нравится вообще. О, ну что ж, погнали.

0: Хорошо потанцевали, теперь работаем. Утречка, Саймон и Катя, пишет нам Марита. Спасибо за позитив, который с утра дарите, и веселых песенек, да?
1: Песенок.
0: А, песенок, окей. Я думаю, песенек.
1: Песенок. Ты поаккуратнее повторял бы это слово. Там чуть-чуть ударение не туда, и все.
0: И все, да? Окей. Разберите племяшку в школу чем-нибудь интересным. С первым днем осени вас... У нее просто эта ошибка была. С первым днем вышел. Так, Марина, Москва.
1: Привет из Удмуртии, город Глазов. Разбудите, пожалуйста, моего сына Артема. Он сегодня идет в 9 класс. Спасибо, с праздником всех. От Валентины.
0: Вау, у школьной песни поставили, сразу поперли сообщение.
1: Да.
0: Let's go!

0: случится, мы еще успеем. Впереди целый сентябрь. А пока давайте поиграем. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио Диафам.
1: Учиться и снова учиться. Катя читала книги на каникулах. Я рэп. Вот и так и поучились.
0: Плюс 7-495-956-101-2. Научим хорошему. Звони.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Бодро пожаловать к нам. И заодно включи тусовку.

0: Бизнес-будильники на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
18: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
19: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.
0: Мы ждем твоего звонка. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от DFM. +7-495-956-101-2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ола, детусовка. Если спросонья, твой суперспособность это только моргать и кивать, да будем тебя в шоу «Разбудилники». Она способна разбудить даже чайник. Катя Бодрова.
2: Здесь векоподниматель, диджей Саймон.
1: О, я. Сейчас кто там? Игра, где я угадываю знаменитостей с точностью человека, который выбирает арбуз по фотографии.
2: Не по вот этому сушеному хвостику, да, и звуку.
1: Это уже левел, понимаешь?
2: Это уже другой уровень,
1: согласна. Это уровень, а я вообще никак вообще до сих пор не пойму, где нормальный арбуз, где фальш.
2: Витя из Бийска. Во-первых, привет.
3: День добрый.
1: О, рада привет.
2: Тебя слышать. А во-вторых, скажи, а ты умеешь выбирать хороший арбуз?
1: Ты арбузовед?
3: 50 на 50, бывает по-всякому.
2: Ну да, никогда не знаешь, повезет с арбузом или нет.
1: В этом году повезло в этом году? Хотя бы раз?
3: Да, два раза повезло.
1: Окей.
2: Ну, сейчас, кстати, самый тот сезон арбуза, самые сладкие.
1: Ну, два раза за сезон это очень много. Это круто. В моем случае.
2: В процентном соотношении, да, неплохо. Ну что, у нас игра «Кто там?» И прежде чем рассказать о правилах, мне нужно с тобой попрощаться, Саймон.
1: А, да? Ну ладно, после арбуза вот меня... Слили.
2: Раз 10 за день. Угу. Витя, все, Саймон нас не слышит, он надел наушники, и я могу озвучить правила игры. Тебе прямо сейчас нужно загадать какого-то персонажа или реальную популярную личность, которая тебе нравится. Кто это будет?
3: Ну, пусть будет Леонардо и Черепашек-ниндзя.
2: О, хорошо. Это, кстати, можно через Мбаппе зайти. Вот Саймон хорошо шарит в футболе. Может быть, и догадается. Сейчас Саймон в течение минуты будет как раз пытаться догадаться, кого ты загадал. Будет задавать тебе разные наводящие вопросы, странные. Ты, пожалуйста, отвечай на них только «да» или «нет». Не путай его намеренно. Если он догадается, кто там, ты не побеждаешь. Не догадается, побеждаешь. И забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
3: Да, договорились.
2: Тогда зовем Саймона обратно. Сай, машу тебя ручкой.
1: Мы
2: ждем тебя.
1: Окей.
2: Я уже знаю, кто там. Твоя задача сделать то же самое. Выясняем, у тебя одна минута.
1: Окей, первый раз в этом сезоне. Поиграем. Let's go. Как зовут наш уважаемый слушатель?
2: Витя.
1: Витя, ты вымышленный персонаж?
3: Ну да.
1: Ты русский персонаж?
3: Нет.
1: Так, значит, ты поешь?
3: Нет.
1: Ты...
3: Ну, хотя отчасти, хотя да.
1: А, поешь, да? Танцуешь, поешь,
3: ну,
1: да?
3: Больше нет, чем да. Ну, в принципе, да.
1: Ага,
3: можно
1: ты,
3: и так сказать.
1: Ты из кино?
3: А, да.
1: Из кино. А, так, персонаж из кино. Ты мультяшный персонаж?
3: Да.
1: Так, ты похож на осла?
3: Нет.
1: А, то есть ты в обличии человека, да?
3: Нет.
1: А, вау, так, ты не животное, ты не человек, ты фея, ты девушка?
3: Я не осел.
1: А, ты не осел, ты мужчина?
3: Мужчина.
1: Так, ты мужчина, не осел, не человек.
2: Уже хорошо.
1: Это уже хорошо, да, а кто он вообще? Кто за мужик, который...
2: Вообще так много подсказок тебе можно дать, но начнем вот с какой.
1: С какой?
3: А ведь... Самую основную, Юля, самую основную скажите ему, сразу догадается.
2: Ну я Катя, ну ладно.
3: Извините, Катя.
2: Внимание, вопрос, кто там?
1: Юля, ты где? Юля!
2: Погой вернется вечером.
3: Да-да-да.
2: Что основное, Вить?
3: На кого похож Мбаппе?
2: Да.
1: А, нет, Черепашки-ниндзя!
2: Вот она главная подсказка.
1: Вот это в точку. Мбаппе уже не диктатор.
2: Да-да-да. Ну, Леонардо причем конкретно загадал Витя.
1: А, Леонардо.
2: Можно и через тему искусства было тоже зайти.
1: Ну, именно Черепашки-ниндзя Леонардо, да? То есть не настоящий. Окей.
2: Да, ну что, можно поздравить Витю с тем, что он тебя провел и выиграл.
1: Молодец.
2: Спасибо тебе, Вить. Ну, Юльке привет передашь?
3: Обязательно.
1: А что он получил такая?
2: Фирменный мерч от Радио Дефа.
1: А, это я подумал, он Юлю получил, понимаешь? Ну что ж, дружище, у тебя еще секунд 8 на приветики.
3: Да, всему городу Бийску привет. Привет моим детям в Питер. С 1 сентября всех детей. В общем, пускай будет все хорошо.
2: Бийск, включи тусовку.
4: на радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачная температура воздуха. Утром составит около 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 29 градусов выше нуля, ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов 6+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00. На «Домашнем» 16+.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Да, это жесткий вайб.
6: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
12: Катастрофически.
6: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Алоха, малоха, ди галактика. Это астрологическая часть шоу «Разбудильники» с колодой мемокарт. Наша меможрица Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: В эфире «Мемоскоп» — космический прогноз, который гарантированно разгонит тучи из родительского чата.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты школьный предмет. Но речь не об уроках, а именно об объектах. Сейчас поймешь.
2: Это надо уметь расслышать. Ладно, принимаем как есть. Овны!
3: Указка. Сегодня вы особенно активно указываете другим, как правильно жить.
2: Ладно, вспомнили историю, как я защищал диплом.
3: Я тоже помню.
2: Я тебе рассказывал, да?
3: Да.
2: Как я указкой должен был именно указывать, но то, что показывается на доске, а я же не ходил на репетицию и не знал, почему мне дали указку. И защищал сколько там, минут 10, и думал, что меня из зала троллит. Почему у меня луч бегает по доске?
3: Лазерные указки вот такое творят.
2: Потом, когда понял, что указка у меня в руке

0: новенький рюкзак. У кого-то день знаний, а у вас день моды. Раздайте стиля.
1: Девы.
0: Линейка. Девиз дня. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Перепроверяйте информацию.
1: Эта линейка так важна для школьников, да?
0: Линейка, да, постоянно.
1: Да, постоянно, да?
0: В уроках математика, геометрия.
1: Не, я имею в виду постоянно, линейки именно. Другая.
0: А, в другом ключе. Тоже важно.
1: Важно, да? Окей, виси.
0: Двойной листочек. Сегодня вы готовы контрольный по любому предмету.
1: То есть двойной листочек сразу у всей нас приемы,
0: а когда
1: да?
0: учитель говорит, достаем двойные листочки, это же все, крах. Это значит, сейчас что-то будет.
1: Если не готовился, что значит, кьюрдик. Так, скорпионы.
0: Корректор. Звезды намекают. Не бойтесь допускать ошибки. Все можно исправить.
1: Стрелцы.
0: Транспортир.
1: What?
0: Звезды кратки. День пройдет четко.
1: Транспортиш?
0: Транспортир.
1: Ладно.
0: Я тебе покажу, как это выглядит.
1: Окей. Козероги.
0: Циркуль. Час от часа не легче, да, Сань?
1: Не, почему циркул, который циркулирует, да?
0: Циркулирует по твоей тетрадке.
1: Да, да.
0: Круги ровные
1: рисуют. Вот это я помню, да. Засовываешь карандаш и циркулируешь, да? Это я помню.
0: Есть шанс расширить радиус влияния.
1: А водолей?
0: Шпаргалка. В любой непонятной ситуации найдется козырь в рукаве.
1: Это разве школьный предмет? Шпаргалка, ладно.
0: Ну, объект, в смысле.
1: Окей. И рыбасы.
0: Закладка. Если не знаете, с чего начать, начните с того, на чем остановились.
1: Угу. С минус берем?
0: Угу.
1: Окей.
0: Сменная обувь. Переобуваться несколько раз за день. Сегодня это в вашем стиле.
1: Сменка. Ой, вообще, как прикольно, да, вообще? Хочется в школу все-таки вернуться, нет?
0: Ну, на денек, ладно.
1: На денек,
0: ну,
1: да?
0: Не на 11 лет.
1: Ну, на полдня тогда пусть будет. Ну что ж, это школьные... О, господи, это шоу...
0: Разбудильники!
1: И только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
18: «Пятерочка» доставляет.
19: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
20: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
21: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Запад.
6: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Снова в школу. Прямо сейчас начинается урок английского языка. Но расслабьтесь, школьники, уличного английского. И препод мечты диджей Саймон. Прямо сейчас вылечим или выучим какое-нибудь сленговое словечко или выражение на английском.
2: Да, уже подтянуть английский сленг можно не только с репетитором и мучительно, но и со мной в мессенджере DJ MC Саймон. Так есть. Ну что ж, у нас сегодня такая фраза «mic drop». Слышала?
1: «Make» или «mic»?
2: «Mic», M-I-C, это как коротко от «microphone», да? Микрофон. «Mic drop», то есть D-R-O-P, «mic drop». Есть предположение?
1: Сбросить майка.
2: Да, молодец.
1: Кинуть микрофон.
2: Да, бросание микрофона.
1: Бросание микрофона, так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
2: Молодец, молодец, молодец.
1: Так обрадовалась, что микрофон врезалась.
2: И ударилась об микрофон. Это твой майк дроп.
1: Я бросила микрофон.
2: Да, да, да. Это жест действительно означает триумфальное завершение выступления, речи или даже спора.
1: Да.
2: То есть, когда выступающий намеренно роняет микрофон на пол. То есть, это знак абсолютной победы. То есть, жест, как Катя сказала, действительно появился в культуре стендапа и рэп-баттлов.
1: А, именно рэп-баттлов.
2: Это из рэпа это пришло.
1: Детский
2: да.
1: жест такой.
2: То есть, ну, читаешь, и все. Когда чувствуешь, что ты уже уронил и убрал конкурента, ты просто роняешь микрофон и разворачиваешься, и уходишь в закат.
1: Да, да, популярная тема. Да.
2: В закат уходишь под крутую музыку.
1: Ты
2: да?
1: так делал?
2: Ну, конечно.
1: В своей рэперской карьере.
2: Ну, да. Много выступал, да. Mic drop. Все, читал. И, причем ты уроняешь микрофон и руки вот так оставляешь, вот так. Вот, чтобы все поняли.
1: Завис, да?
2: Завис, да.
1: Чтобы все поняли, что это не случайно.
2: Да, я был на выступлении Ja Rule. Помнишь, Ja Rule такой рэпер был?
1: Да, да.
2: Вот, и я был на сцене с ним, и он как читал тоже так и уронил и ушел. А потом его еще позвали обратно.
1: Блин, такой себе.
2: Хорошо, что микрофон не сломался.
1: Я предлагаю завершить этот выпуск рубрики ABCD-шка не словами, а звуком.
2: Это наш майк-дроп. Разбудилники!

0: Прогноз на DFM.
1: О!
2: Ауа, ауа,
3: Рэп.

0: лисичек.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачная температура воздуха. Утром составит около 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 29 градусов выше нуля, ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Высотаримстрой дает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, йоу, Димир, с первым днем осени. Не знаю, плакать или радоваться. Но лето теперь там же, где и деньги после отпуска. Воспоминания. Второй день у нас рабочий, да, после отпуска?
2: Да.
1: Мозги еще на даче, да? Тело в режиме прошлого вторника. Но надо всех же добудить. Поэтому бодро пожаловать в добудительное шоу «Разбудилники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И также совместно празднуем 1 сентября, День знаний. Я знаю, что я не такая не одна. Многим людям уже во взрослом возрасте снится ужасная контроша по какой-нибудь там математике. Да. И ты просыпаешься в холодном поту.
1: Да.
2: Или подготовка к ЕГЭ, например. И когда ты осознаешь, что это просто сон, и тебе не нужно в школу, фух.
1: Но дурно, почти час, понимаешь?
2: Не можешь отойти от этого. Я не подготовился.
1: После этого кошмара. Да, у меня кошмары, да, то, что меня отчислили из университета до сих пор.
2: У тебя именно с универом, да, связано?
1: Да, у меня хвосты были, понимаешь, я же влез в шоу-биз и вот не вовремя сдавал.
2: И вырос хвост?
1: И хвост у меня, знаешь, сколько хвостов?
2: Ребята, не идите в шоу-биз.
1: Чуть больше 10 хвостов были, прикинь.
2: Да?
1: Я их ликвидировал.
2: Да ты же моя ящерица.
1: Да, избавил от хвоста. И до сих пор иногда кошмары снятся, ваши прикинь.
2: А, да. Ну, пусть сладко спят все те, кто сегодня впервые, например, пошел в школу. Мы поздравляем вас, ребята, с Днем Знаний. А еще предлагаем разбудить того, кто еще вдруг почему-то не проснулся.
1: Хочешь удивиться? Не хочу, чтобы мы чувствовали себя старыми, но сейчас пошли на первый курс дети, которые родились непосредственно перед удаленкой. Поняла, да?
2: Ну, не на первый курс, в первый класс.
1: Первый класс, да, пошли, вот, который перед, ну, то есть удаленка. Помнишь, удаленка, да?
2: Как будто бы это
1: дома?
2: Недавно было.
1: Недавно, а вот они только что пошли.
2: Они уже первоклассники. Да, вот
1: так что не чувствуй себя старыми.
2: Да, время летит, и пока оно есть, заказываю пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах. Пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Это шоу «Разбудилники». Мы не старые, мы винтажные.
2: С выдержкой.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: А кому будем отправлять пробушку, скоро узнаем. Группа ВКонтакте под последним постом. Зачитываю отсюда заявки от людей, которые оставили информацию, как зовут, где живут, кого будем будить.
2: Так, оставил заявку Дмитрий у нас в мессенджере. Сейчас поймем, кого сейчас будем будить. Разбудите, пожалуйста, моего сына Виталика. Брата уже отправили в школу, в третий класс. А Глеб все никак не встанет. То есть Глеб это, по-моему, король вечеринки, да?
1: Из сообщения как будто бы да.
2: На первый курс только пошел, наверное, да? Линейка. Те, кто родились в 2019-м, да, как раз? Вообще, да? Unbelievable. Ну что ж, как его зовут? Виталик, лови!

0: солнечного Севастополя. Огромный привет от Юли. И разбудите, пожалуйста, дочь Дарину. В последней надежде держится за подушку. Но нет, Дариш. Идти в школу надо. И сегодня же просто 1 сентября. Сегодня линейка, кайф,
1: нет,
0: общение.
1: Катя, есть...
0: Один-два урока.
1: Я слышал, есть дети, у кого вообще 8 сегодня уроков.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Зачем в такой стресс вводить?
1: Вот, а я тоже так
0: это
1: думаю.
0: Это праздник или где?
1: Вот почему я
0: нас
1: не ходил.
0: Помните этот мем? Нас обманули. Сказали, что будет праздник. А нас заперли.
1: Зашли
0: пахать. Ну тогда легкого дня учебного, ребят.
1: Я с тобой согласен вообще. Дайте отдохнуть в этот день вообще. Зачем столько грузить? Ну, ах.

0: дальше фигачим. Пишет Алина. Этот раз разбудите моего друга Демида. Нам пора на тренировку, а он лентяй.
1: Угу.
0: Демида, давай, бро.
1: Не ленись. А разбудите Саню Мухина, в скобочках мальчик. Пора ехать в аэропорт. Вьетнам ждет, пишет Альберт. Ну, Вьетнам ждет Саню Мухина. Или завистливые глаза его одноклассников. Они, значит, на 8 уроков, а этот во Вьетнам полетел.
0: Сдулся во Вьетнам.
1: Ну, у каждого свой день знаний.
0: Если завидовать только...
1: Да молча.
0: Только белым цветом.
1: И белым цветом.
0: Вообще. Ну, молодцы. Поехали, Вьетнам. А, как его зовут?
1: Саня.
0: Саня, Вьетнам, лови.

0: не отдали во Вьетнаме.
1: Ну что, пора поиграть. Каким образом? Без телефона прямого эфира, с помощью нашей группы ВКонтакте под последним постом отмечайся или с помощью нашего мессенджера. Отправляй любые рандомные слова. Именно их я буду объяснять Саймону, когда он слышать меня не будет. Будет пытаться только по губам понять, что я имею в виду. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Radio DFM.
0: Обещаем, что будет громко и по фану. Ну что ж, каждый присылает по 20 слов, да, как я понимаю,
1: чтобы
0: да?
1: Чтобы увеличить шансы на победу, конечно.
0: Абсолютно. Ну что же, первое число сентября, не грустим. Первый день осени, тоже не грустим. Лето все равно будет. А самое главное, скоро Новый год!
1: Обратный отчет.
0: Конечно. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкий.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: What's up?
4: What's up?
3: Вазав, ди человеки! 1 сентября, пока флористы поднимают бабла по всей стране, мы поднимаем уровень дофамина. Без букета и без сдачи. Это шоу «Разбудилники». Напротив меня профессор губной криптографии Катя Бодрова.
5: Великий расшифрователь, диджей Саймон.
3: Если бы. Сейчас наушники челлендж. Игра, где Катя может сказать учебник, а я по губам ее прочитаю уже. Ужастик.
5: Не помню, что такое было, но около того.
3: Но будет.
5: Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в каналах обратной связи, группы ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах. В личку, кстати, можно отправлять в том числе. Эти слова я буду в течение минуты озвучивать Саймону, но слышать он меня не будет. Сейчас наденет наушники и только будет читать по губам. Твоя задача, Сай, как можно точнее попасть в как можно большее количество слов.
3: Okay.
5: На чьем слове остановимся? Становимся, того слушателя запишем в победители и отправим фирменный мерч от Радио Дефа.
3: Ну что, врубаю трекан и включаю, как это называется, функцию активного Катя подавления, да?
5: Именно.
3: Окей.
5: Но сразу предупреждаем, ребята, это будет громко. Ну и весело, конечно. Погнали, у нас одна минута на игру «Наушники челлендж». Каблук.
3: Как?
5: Каблук.
3: Амбюш. Обидчик.
5: Каблук.
3: Таблук.
5: Каблук.
3: Каблук.
5: Да.
3: Каблук.
5: Да, да, молодец.
3: Да.
5: Дальше. Школа.
3: Что-то.
5: Школа.
3: Что там? Ты что там по губам говоришь?
5: Школа. Школа.
3: Жестянка.
5: Школа.
3: Икота.
5: Школа.
3: Что-то.
5: Школа. Ла. Ла. Ла. Ла. Ла.
3: Следующее слово.
5: Ладно. Бигуди.
3: Питер.
5: Бигуди.
3: Стир-циркур.
5: Бигуди.
3: На букву П, да?
5: Б. Б.
3: П.
5: Б.
3: Мэ.
5: Бигуди.
3: Следующее слово.
5: Фламинго.
3: Таблица.
5: Фламинго.
3: Табуретка.
5: Фла.
3: Фисташка.
5: Фламинго.
3: Следующее слово, блин.
5: Шаурма.
3: Шаурма!
5: Да!
3: Конечно, шаурма! Я обожаю!
5: Завершили! Шаурма он прочитает вообще на любых губах.
3: Шаурма, да, без акцента даже.
5: Это хорошо. Мимо было фламинго.
3: А, фламинго, все-таки, да, было фламинго.
5: А, бигуди.
3: А, не, бигуди как-то по губам вообще никак не работает.
5: Школа это был просто прикол. Что-то! Что-то!
3: Ты школа говорила?
5: Что это? Школа, да, это была.
3: Что-то.
5: Ну и каблук это первое попадание.
3: А, ну каблук и шаурма, видишь? Как-то пошло, я не знаю почему, но...
5: Лучше не знать, почему пошло каблук.
3: Не-не-не, я под ним не живу.
5: А, нет? Ну ладно.
3: Нет, я себе там даже не находил ни разу.
5: Ладно, кто прислал это слово последнее? Анастейша. Вот так она подписана в социальных сетях. Мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Radio DFM за фламинго.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. И ясно по данным Яндекс. Погода сегодня в городе ясна. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
9: Скажи счастью «да» вместе с домашним. Расскажи свою историю любви в столе заказов на русском радио Ростов-на-Дону с 14 до 15.00. Участвуй в конкурсе и выигрывай призы от телеканала «Домашний».
10: Сроки проведения конкурса со 2 по 11 сентября 2026 года. Подробности о организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВКонтакте «Домашний Ростов-на-Дону» 16+.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И рубрика, которая станет доказательством словам. Все новое — это хорошо забытое старое.
3: Да.
2: Сейчас Саймон откопает трек, который нам с вами известен. И, возможно, мы с вами думаем, что это оригинал, а нет. А откуда ноги растут, Сай расскажет.
3: Да, и оттуда же руки растут, да? Так, сегодня в нашем драндулете времени. Ну, в этой рубрике мы постоянно же отправляемся в прошлое на драндулете времени. Вот, и отправимся сегодня в поиски трека, который возвращает в прошлое быстрее, чем запах школьной столовой. Вот, итак, обычно мы слушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути — это трек «Две штуки» 24-го года «Denzel». Featuring Nils Van Zandt. Dance, hands up.

0: ремейк, да?
1: Mm-hmm.
0: Ну, этот трек мы знаем, но это, конечно, не оригинал. Так, следующий ремейк, который многие ошибочно считают оригиналом, это трек «Две штуки» 5-го года от того же Denzel, но он называется «Put your hands up in the air».
1: 19 лет

0: золотые хиты «Руки вверх», «Крошка моя», «Шура», «Ты не веришь слезам», «Иванушки международные», «Тополиный пух» и «Наталии ветер с моря дул».
1: 99-й.
0: Почти угадала.
1: 98-й.
0: Браво! С первого раза угадала. Трек 1998 года, швейцарский дуэт The Black and White Brothers. Put your hands up. Это оригинал, прикинь. Слушаем.

0: Катя, по виражу твоего лица. Я понял, что трек зашел.
1: Это очень модный трек, который из 98-го. Хоп, берем сейчас в современный какой-нибудь ультра-новомодный клуб Москвы.
0: Причем и поставишь, будет и народ огонь. Поймет сейчас.
1: Да, да, в том-то и дело. По саунду. Это даже помоднее, чем вот средненькая версия 2005 года.
0: Это значит, трек хорошеет, как тот напиток, да?
1: Именно. Как мы с тобой. С годами только лучше.
0: Ну что же, какой больше зашел из всего, что сегодня было слышно?
1: Ну, самая популярная версия, понятно, которую я знаю, это 2005 года. Она мне по-прежнему нравится. Но то, что я услышала сейчас, это прям открытие.
0: Значит, на бис.
1: Я выбираю, да, оригинал.
0: Чуток послушаем еще оригинал.

0: Трек вышел, наверное, когда мы уже из школы пошли. Ну что же, тебе зашло, да?
1: Спасибо, Саймон, это было фантастически, да, очень зашло.
0: Тогда запомни, это The Black and White Brothers, Put Your Hands Up. Зиба-зиба всем за внимание, это шоу «Разбудилники». Теперь Put Your Hands Up.
2: Это шоу «Разбудилники».
0: Саймон
3: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогам 2024 года.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей.

0: купить новый или с пробегом. Это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник.
2: Катин хламник.
3: Коничива, ди ученики жизни. Сегодня первый урок нового сезона. И хорошая новость. К доске никого не вызовут. Это шоу «Разбудильники». Но напротив меня завуч. По случайным знаниям и фактам. Катя Бодрова.
4: Почему-то мне хочется представить себя в роли физрука. Диджей Саймон.
3: Ну, кстати, я даже такой клипец раньше снимал, да, где я именно в виде физрука.
4: Да?
3: Да, и типа этот... задолбали уроки. Не хочу на уроки.
4: Захотелось посмотреть. Ну что, действительно урок, урок биологии сегодня. Я надеюсь, вы соскучились по Катиному хламнику. Здесь мы собираем рандомные факты, которые зачем-то хранятся в моей голове.
3: И сами лезут в голову.
4: Именно. А вылазят.
3: Вылазят или вылазивают. Или как там еще...
4: Вылазивают. Это еще урок русского языка.
3: Это мне.
4: Ладно.
3: Ладно.
4: Биология. Так, угу. Язык хамелеона длиннее его тела примерно в 1.5-2 раза.
3: Нормально.
4: Представь свой язык,
3: так,
4: которым ты можешь обернуться.
3: Слушай, это кому-то пригодится обязательно.
4: Все дело в уникальном строении механизма работы этого органа у хамелеона. Он складывается наподобие гармошки или сжатой пружины.
3: Вау, знаешь, это реально вознаграждение от природы.
4: Действительно. Хамелеон даже не знает, насколько ему повезло.
3: Не знает пока.
4: Разве что его подружка. Есть еще несколько фактов. Скорость. Язык разгоняется до примерно... 100 километров в час за доли секунды.
3: Катя, я это не могу слушать спокойно.
4: Ускорение. Оно превышает ускорение свободного падения более чем в 250 раз. А еще секрет удержания добычи важен. Главную роль здесь играет вязкость слюны. Она в 400 раз гуще человеческой.
3: Ой.
4: Вот, поэтому выражение «у тебя длинный язык» сегодня приобрел буквальный смысл. Я думаю, что у хамелеона нет проблем с тем, чтобы, знаешь, вот это главное развлечение в компаниях – достать языком до носа.
3: Ты знаешь, очень так много подарков от природы вообще. То есть он моментально может переобуться под любой цвет. Еще и с таким языком. Ой, не пропадет, не пропадет.
4: Если девушка называет своего парня хамелеоном – комплимент.
3: Теперь по-другому слушается.

0: Ти.
1: На радио DFM шоу «Разбудильники».
2: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Бум! Шакалака.
2: Рэп-прогноз.
1: Первый из вас.

0: новый сезон арбузов и лисичек.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. И ясно по данным Яндекс. Погода сегодня в городе ясно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня мы провели несколько уроков в прямом эфире, ну и узнали, что Саймон думал, школьный пенал – это глагол.
2: Да, всю жизнь, блин.
1: А еще узнали, что самки хамелеона самые счастливые в мире.
2: О, не говори, с таким языком, конечно.
1: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова, и как говорил Саймон в школе, а можно писать черной ручкой?
2: И не совру. Жиза. А это было кто?
1: Катя Бодрова.
2: Окей. Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Агбала, Мэри Окуланджа. Ну что ж, народы, желаю, чтобы осень была африканской. А родителям желаю железных нервов, стальных кошельков. А, и еще и ребенка, который сам собирает рюкзак. А, в соцсетях я диджей МС Саймон. До завтра. Муа! Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Каждый раз, когда слышу этот трек, хочется сделать громче. Это Portable Man на Radio FM Feel Still, так называется их работа. Ну, согласитесь, первый осенний день, в день знания все слушается как-то иначе. И даже если ты вот до этого предполагал, что ты знаешь абсолютно все, ты точно никогда не знаешь, насколько тяжело будет расставаться с летом. Но все-таки нам всем пришлось это сделать. В календарном плане уже точно все. Будем надеяться, что погода все-таки в ближайшее время не подведет, и лето еще будет с нами, ну, хотя бы, ну, несколько недель. С вами уже я, Тимур Белов, и я вас точно не подведу. Обещаю, в самые ближайшие лучшие треки здесь, на Radio DFM, включая тусовку, будем вместе. Вместе с VR Wolf, Touch & Go, Мадонна, Ига, Мартин Гаррикс будут с нами в одной компании. В общем, назначаем встречу с ними в самые ближайшие. Будьте рядом.
1: Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе ясна, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает удачного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Пусть ваш Наше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-4741, 16+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии. Прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 6+.
10: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР» в большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна» и новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Хоромах своих. Аз есмь царь.
19: Каждый в своем доме царь.
18: А царским хоромам царская защита.
19: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
20: А теперь тусовка.
21: DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: ритме «Руам-пам-пам» мы, собственно, с вами дошагали до 1 сентября, быстро, как-то незаметно. Но, слушайте, несмотря на эту скорость, все-таки кое-что запомнить нужно. Что изменится у нас, начиная именно с сегодняшнего дня? Давайте вот на эти детали обратим все-таки внимание. Цифровой рубль станет доступен клиентам крупнейших банков. Хорошая новость. Мобильный номер можно будет сохранить при приезде в другой регион. Это очень удобно. Твой номер всегда с тобой. О, слушайте, даже спустя десятилетия бывшая может тебе дозвониться и сказать не самые приятные слова. МРТ можно будет проходить без назначения лечащего врача. Но любителям МРТ все-таки советую не заигрываться. Консультация врача перед этой процедурой все-таки никогда не будет лишней. И, внимание, новость для школьников. Школьников запретят пользоваться телефонами на уроках. Собственно, для их родителей тоже это новость. Первоклассникам отменят домашние задания, а в части школ начнут тестировать оценки за поведение. Без телефона в школе, так еще и оценки за поведение. Да, это вам не мемами обмениваться во время перемены, это точно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе ясна, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает удачного дня.
1: Реклама. Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Давай!
1: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет. Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: Для зрителей старше 18 лет.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
1: Папа-пап открывает сентябрь громко. 4 сентября зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Этот человек встал не с той ноги, но это не наш с вами случай. Теперь шансов проснуться в плохом настроении у нас гораздо меньше, потому что вернулись разбудильники Саймон и Катя, которые будут нас по утрам. О, и еще приятная новость. Шоу Юли Пого тоже вернулось, как обычно. Теперь, дорогие друзья, будем завершать день в хорошей компании. Кстати, вчера, когда Юля и Попу вернулись из отпуска, первым был, знаете, какой вопрос? Да вы лучше сами послушайте, внимание.
1: Почему лето промигает вот просто как один миг, а зима тянется, ощущение, что и края нет конца?
0: Ну, я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, придется воспользоваться всеми подсказками. И то я боюсь, что ответа не получим. Да, сложный вопрос у Юли Пого. Сразу после отпуска. В общем, Юля Пого и Попова ждем каждый вечер в 18:00 по Москве. Не пропустите. Радио DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Девам Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните. 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Рубин Усайм в одной компании провел Алок, бразильский диджей Never Letting Go. Послушали эту работу, да, в Бразилии, где много-много диких обезьян. Но у нас немного другая история. Тут некоторые жители нашей страны, кто-то в шутку, а кто-то даже всерьез, начали приносить в МФЦ кур. Ну, можно подумать, там и без них нет очередей. Но если говорить серьезно, то с сегодняшнего дня в России вступают требования по обязательной маркировке домашней птицы. Маркировать нужно не только кур, но и уток, гусей, индеек, цесарок и страусов, если вдруг они у вас есть. Поэтому, ну, вдруг или у вас, или у ближайшего окружения есть живность, не забудьте, пожалуйста, передать эту информацию, она уж точно пригодится. Пересчитаем всех. Ни один страус, как говорится, у нас не убежит, не спрячет голову в песок. Ну, можете не сомневаться.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Девам Ростов-на-Дону желает хорошего дня.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Хариса Джайзи на Radio FM Satisfy. Ну, я предлагаю все-таки в середине рабочего дня заняться хотя бы каким-то полезным делом, обратить внимание на праздники, которые сегодня отмечаются. Ну, понятное дело, одно полезное дело мы в сторону так убираем, да? А на другое полезное дело, чтобы отпраздновать что-либо, обращаем внимание пристальное. Всемирный день написания писем. Ну, только давайте не будем говорить, что это касается рабочей почты, да? Как-то не хочется. День знаний, разумеется, куда же без него. Отмечается именно сегодня, 1 сентября. А еще день любителей сериалов. Вот прямо сейчас поднимите, пожалуйста, руки, кто готов сегодня отметить этот праздник, а? О, я знал, что нас таких людей очень много. Будем отмечать под самые лучшие треки Another, также Алис Гаудино и Эйв, Meet Me in the Dark. Они впереди. Это Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами.
1: Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
14: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Папа-пап открывает сентябрь громко. 4 сентября зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и с

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама на ООО «Не оферта».
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: послушали трек «Stay» от Kid Laroi и Justin Bieber на Radio DFM прямо сейчас. «Stay», «Останься». Ну, я думаю, приблизительно то же самое говорили вчера вечером все поклонники аргентинского футболиста Лионеля Месси. Да, как бы грустно это ни звучало, но Месси все же решил завершить карьеру в сборной. Вот что он написал в своих социальных сетях. Долго решался, но все-таки это сделал. «Я отдал себя без остатка, мне больше нечего дать. За нами идет очень сильно молодое поколение ребят, которые заслуживают быть здесь. Мне будет очень сильно не хватать возможности слышать вас, находясь на поле». Да, Месси, ты бы знал, как нам будет не хватать того, как комментаторы комментируют матчи с твоим участием. Ну, согласитесь, такого ведь нигде больше не услышишь, а?
1: Ассистенция для Шави, Меска про это, про Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, и Менс Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси.
0: Месси, Месси, Месси, Месси, мы очень сильно будем скучать. Эх, может, все-таки вернется. Ну ладно, я Тимур Белов, на этом передаю вас в надежные руки моего коллеги Артема Скорбогатова, он уже появится в следующем часе. Всем желаю легкого первого осеннего дня в нашей компании. Это Радио ДФМ, включи тусовку.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Shane Taos.

0: и его взращивание. А вот и 1 сентября, товарищи. Всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Ну и, конечно же, сходу вам мои поздравления с Днем Знаний. Какие ощущения на душе? Ностальгия? Аль, кошмар?
1: Это же кошмар! Кошмар!
0: Да ладно вам. Аналитики тут выяснили, что большинство взрослых вспоминают школьные дни именно с улыбкой. А вот подростки начало нового учебного дня ждут с тревогой, так как переживают из-за оценок, в том числе за поведение и предстоящих экзаменов. Чтобы хоть как-то скрасить процесс грязения гранита наук, в школах решили продлить проект «Мелодии вместо звонков». И в качестве сигнала побега, что называется, на перемену, снова включать фрагменты классической музыки, современных треков, ну и, конечно же, детских песен. Среди самых желанных, как выяснили все те же аналитики, «Вместе весело шагать», «Зачем человеку каникулы» и...
2: Дважды два четыре, дважды два четыре.
0: Это всем известно в целом мире. А вот до 3 сентября осталось еще ровно два раза перевернуть календарик.
2: Я календарь переверну.
3: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Скажи счастью «да» вместе с домашним. Расскажи свою историю любви в столе заказов на русском радио Ростов-на-Дону с 14 до 15:00. Участвуй в конкурсе и выигрывай призы от телеканала «Домашний».
5: Сроки проведения конкурса со 2 по 11 сентября 2026 года. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВКонтакте «Домашний Ростов-на-Дону» 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый?
4: А-а-а.
3: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
4: Пурга!
3: Пурген! Перец!
4: Пимпел!
3: Перец!
4: Пимпел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официального

0: услуги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале «Ю».
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас таки предлагаю всем вместе попробовать перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1951 году, в День знаний, в Лондоне заработал первый в мире супермаркет. В 1953-м столичный университет МГУ принял своих первых студентов. А в 1964-м на советских телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши». Первые ее выпуски были в виде картинок с закадровым текстом. А когда приняли решение, что в программе непременно должны быть куклы, то первыми героями передачи стали заяц Степа и

0: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
3: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+. Оп!
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: 18+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября. 17:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Да, это жесткий вайб.
4: 18 сентября. «Эмбарго-вилла». Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
10: Катастрофически.
4: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. «Эмбарго-вилла». Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: DFM. Радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
10: Битва поколений.
9: Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
0: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место. Number two.
2: На второй позиции был трек Don't Wanna Go Home Медузы и Henry Camomile.
0: Первое место. Number one.
2: Ну а лидером прошлой недели стал трек Shades of Blue. Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.

0: эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Я

0: 1-770-25-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить, помимо Дня знаний. Отметить сегодня можно День благодарности котам, а также День рождения осени и не выделяться из толпы. А лучше выставить в соцсетях пост на данную тему и подписать его примерно так.
1: Вот уж и осень, скоро дожди пойдут.
2: Держите ноги в тепле.
3: Реклама. Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
14: Это новый вызов. Премьера.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Когда ситуация нарастает, то некоторые вещи становятся видны невооруженным глазом. Но мы в упор отказываемся их видеть и признавать. Пока в России ввели запрет на использование мобильных телефонов, планшетов и умных часов во время уроков, в Америке же детям до 18 лет ограничили использование соцсетей до 2 часов в день. По ночам с 12 до 6 утра и во время школы. Приложение также под запретом. Кроме того, учащимся отключили фильтры, меняющие внешность, а после 15 минут непрерывного скроллинга запустили уведомление с напоминанием, что пора бы остановиться.
1: Хорошо, вот это хорошо.
0: Несомненно, но вы думаете, кто-то остановится? Всем здрасте, мордасти! Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
2: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: А теперь тусовка.
8: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй, Йола. Ильяна. Газан. Пятый сезон.
11: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
10: Премьера на Муз-ТВ.
11: Битва поколений.
10: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
13: Радио. ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом, ай, стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Получилось. Вы вылечили рак?
15: ОККО представляет.
16: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
17: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
18: Это открытие изменит все.
15: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
19: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
10: Нужен повод для хорошего

0: семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ Мяфектор».
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: прощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, с этого года в российских школах появились уроки по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Ортопеды заявили, что учащихся, мол, охватила эпидемия плоскостопия, а на госуслугах заработал самозапрет на азартные игры. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте и учись хорошо.
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+. Оп!
6: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
6: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: Для зрителей старше 18 лет.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября. 17.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Да, это жесткий вайб.
6: 18 сентября. «Эмбарго-вилла». Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
13: Катастрофически.
6: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. «Эмбарго-вилла». Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

справедливость — это хорошо, классно, когда она происходит, никто не будет с этим спорить, я думаю. И сейчас об одном таком эпизоде я вам расскажу, друзья. Дело в том, что недавно в Свердловской области состоялся суд между управляющей компанией и, внимание, бездомными кошками, которые жили где-то там в подвале. И, между прочим, бездомные кошки выиграли. Можете себе такое представить? Так что, если вам кто-то будет говорить: «Я не могу, у меня лапки», знайте, что этот человек врет, потому что вон даже кошки смогли выиграть. Ну и, с другой стороны, если бы они проиграли, то у всех сотрудников управляющей компании потом одеяла были бы мокрые, так что, может, еще просто отделались. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час, и, конечно, много музыки будем слушать, давайте делать это дальше.

0: Ростове сейчас 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 30 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пусть многие не хотели, но этот день все-таки наступил, друзья. 1 сентября, да, начинается учеба под плач детей, ну и под радость их родителей, потому что наконец-то можно не придумывать, куда отдать ребенка, да, и чем он там занимается, пока ты на работе. Учеба — это хорошо, и под этот прекрасный звук того, как дети грызут гранит науки, мы с вами, друзья, продолжаем слушать музыку, которую вы можете найти еще и у нас на сайте dfm.ru. Я напомню, что у нас там есть наша интернет-станция, огромный выбор музыкальных направлений, залетайте, слушайте тоже.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 30 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Вокруг нас меняется очень быстро, и что-то новое, ну, постоянно появляется, не всегда услудишь. И вот, друзья, пачка новых правил появилась, и сегодня тоже давайте некоторые из них для вас озвучу. Например, самозапрет на азартные игры появился, друзья, как с кредитами было. Вот, полезно, может, некоторым. Школьникам больше нельзя пользоваться телефонами на уроках, где-то вообще в школе тоже нельзя, так что тоже за этим следим. На заправках можно продавать бензин, друзья, и дизель Евро-2. Вот тут тоже внимательнее, если вы за рулем сейчас. Женщины с детьми до 3 лет принимаются на работу без испытательного срока. Вот если есть мама, которая нас слушает, может вам пригодится. Там еще много чего, на самом деле, про деньги, про интернет. Посмотрите это сами внимательнее. Ну и просто следите за всем. Жизнь меняется действительно быстро. И чтобы это происходило как-то получше, давайте делаться под хорошую музыку. Далее ее продолжаем слушать. Меня зовут Женя Крот. Всем привет. Далее Мичика.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 30 градусов выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78. 8 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44741, 16+.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Да, это жесткий вайб.
12: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
13: Катастрофически.
12: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер.

0: 1 сентября. Друзья, сегодня День знаний, это все прекрасно помнят. Какие еще сегодня события отмечаются? Давайте посмотрим вместе. Сегодня празднуется Всемирный день написания писем. Если кто-то любит от руки писать, вот, пожалуйста, ваш праздник. Сегодня также День любителей сериалов. Как известно, каждый из нас, да, кто не подсаживался и не терял на этом кучу времени. Еще сегодня Международный день приматов. Мы, люди, как известно, тоже можем отпраздновать этот праздник. А еще сегодня День программиста 1С. Самый востребованный язык программирования, потому что в этом языке никогда ни одна нейросеть не разберется. Привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов. Мы, конечно, любим музыку и будем продолжать ее слушать. Ну а я напомню, что каждую субботу мы еще итоги подводим и слушаем вместе самые главные работы недели. DFM Top 30. Не пропускайте актуальную таблицу. Найдете у нас на сайте dfm.ru.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 30 градусов, выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Папа-пап открывает сентябрь громко. 4 сентября зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей в 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но. Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже в детстве шла 1 сентября на линейку и тоже шла или с астрами, или с гладиолусами. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Ну, конечно, друзья, мы поздравляем с Днем Знаний всех родителей, которые теперь будут по второму, по третьему разу, некоторые и по пятому получать, так сказать, знания школьной программы, теперь уже вместе со своими детьми, потому что если их не проверять, то будет сложно. Будет-будет. И, конечно, напоминаем, что сегодня, помимо Дня Знаний, отмечается день рождения осени, первый день осенний, Всемирный день написания писем, День любителей сериалов. Давайте поаплодируем друг другу. У каждого наверняка есть свой любимый. Международный день приматов. Тоже вот есть такой, так сказать, праздничек. И, конечно, еще у нас сегодня фёкла-свекольница. Вот как вот, свекольница или свекольница? Тут большой вопросик возникает.
2: Будет свекольница, пускай.
1: Ну, будет свекольница, да. Главное, что она уже фёкла. Понимаешь, там уже все, там ударная есть. Ну что, друзья, мы сегодня решили обсудить с вами следующую историю. Поскольку многие люди всю свою жизнь думают, боже, какое счастье, что мне сегодня не в школу. Они именно об этом думают 1 сентября. И вообще есть какие-то вещи, которые до сих пор тебя пугают. Поэтому сегодня мы решили выяснить следующее. Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве? У меня эта фраза, конечно же, связана с первым, не с 1 сентября, а со школой. И это «А теперь убираем учебники и достаем двойные листочки». Вот я когда это слышала, я понимала, ну все, все. Боже, кошмар, контрольная. Что же делать? Куда бежать? Мама, помогите! Ну, естественно, все равно брали себя в руки и писали.
2: У меня основной кошмар — это с проверкой домашнего задания дома. Когда мама говорила, а теперь давай посмотрим, что тебе задали в школе. Ты понимаешь, что ты сначала поел, потом ты погулял, и как бы все свои домашние задания оставил на потом, и ты их еще не сделал. Ну, и вот эта проверочка, конечно, напрягала.
1: Ну, еще, конечно, очень страшно в детстве услышать, страшно было, потому что не только про школу будем говорить. Mm-hmm. Когда ты гуляешь во дворе, никого не трогаешь, тут прибегает твоя подружка с огромными глазами, говорит, тебя мама искала. Все, вот этот момент тоже очень сильно пугал всегда, потому что после этого тебя мама искала, как обычно, был неприятненький разговор. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем читать ваши сообщения по теме.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Пишите туда свои сообщения, какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве. Пишите сообщение на номер 965-115-5115. Ну или звонить, в принципе, пообщаемся. Можем сделать это в прямом эфире. 8-495-956-1012.
1: И лучшему, конечно же, в финале подарочек отгрузим. В общем, ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про этот лунный день. У нас продолжается пока еще 20-й лунный день, но он заканчивается в 20:00. В принципе, о нем можем немножко поговорить. Нейтральный день, в принципе, опять же, день не самый плохой, но и не самый хороший. Сегодня ни в коем случае нельзя проявлять высокомерие, смотреть на людей свысока. Гордыня, она наказывается мгновенным падением авторитета. Зацикливаться на бытовых мелочах сегодня нельзя, впадать в уныние и бездействие охотиться. Кстати, нельзя рыбу ловить сегодня, почему-то нельзя. Грибы можно собирать, их не запрещают. Значит, ссориться с домочадцами, трещина в отношениях, которая возникла сегодня, будет разрастаться годами. Что можно и нужно делать до 20:00 еще? Преодолевать свои страхи, совершать поступок, на который раньше не хватило духа. Заниматься духовными практиками в уединении, это очень важно. Находиться дома в кругу семьи, родные стены сегодня питают силой. Читать мудрые книги, анализировать свою судьбу. Сегодня отлично видны причинно-следственные связи всех ваших поступков. И проявлять благородство, великодушие тоже сегодня очень нужно. Особенно важно простить тех, кто слабее вас. Ну и в профессиональной сфере этот лунный день благоволил лидерам, харизматичным одиночкам. Идеальное время для того, чтобы заявить о себе. Надеюсь, вы успели это сделать. Ну а если нет, у вас еще есть полтора часа. Ну а в 20:00 у нас стартует уже 21-й лунный день. О нем мы поговорим совсем скоро.

0: друзья, собственно, продолжаем обсуждать сегодняшнюю тему. Она у нас связана со страхом детства.
1: Какую фразу вы больше всего как раз боялись услышать, когда были маленькими?
0: Ну, опять же, откройте тетради, запишите число и тему урока. Некоторые даже это не особенно любили, хотя это стандартный, в общем-то, ритуал. Дальше, когда дневник – твое лицо. Говорили, а в дневнике там такое было. И вообще, когда мама говорила, давай принеси, посмотрим, что у тебя в дневнике, это было, ну, как ад звучало, да. Уже сбывшийся, земной. Я всегда боялся, когда учитель называет фамилию, говорит, к доске пойдет. Это больше пугает даже, чем достаем листочки. Ну, правильно, потому что листочки там еще можно как-то отсидеться, можно, наверное, как-то где-то подписать и так далее. А тут тебя к доске... какую-нибудь теорему надо вспоминать и так далее. Вот еще и выступать приходится. Некоторые, кстати, до сих пор боятся вот этих вот всех публичных выступлений именно потому, что в свое время опозорились у доски.
1: Да.
0: Вот у доски опозорился, и все.
1: В этот момент расслаблялись те, кто уже «А меня спрашивали на прошлом уроке».
0: Да, да, да. Вот это вот самое главное. А нас уже... А это уже все. А я все...
1: Да, я же отвечал.
0: Да, да.
1: Такое сообщение. Искренне не понимал в детстве, почему я должен делиться своими игрушками. И мамина фраза «Дай поиграть этому мальчику» меня всегда пугало.
0: Нет, а самое главное, ты же должен делиться. Кому еще вот. Что должен? Что, сфигали? Со мной, главное, никто никогда не делился. Я помню, подхожу к во дворе к пацану, говорю, ну там велик классный подарили. Я говорю, слушай, говорю, дай кружочек сделать. Ой, меня сейчас мамка увидит из окна, прям сразу вообще все отберет, никогда больше велик не даст. И мы же велись на это, понимаешь? Мы думали, действительно, ну раз мама не разрешила, то все. Понимаешь, то все. Хотя сейчас умом я понимаю, что все это был обман, не было там никакой мамы у окна, и он просто не хотел нам давать велик покататься.
1: Жаба просто.
0: Это просто жида. Понимаете, вот есть такое слово жида. Жида. Все. Так, ну что, друзья, звонок для учителя, поэтому в ближайшее время мы все-таки ожидаем ваших ответов на эту тему.
1: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве, пишите в группе Радио ТФМ ВКонтакте. Прямой номер для сообщений 965-115-5115. Звоните в эфир 8-495-956-1012. Погода! On DFM!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно, температура воздуха днем составит около 30 градусов, выше нуля, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
4: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: On DFM. Ой, а сколько людей наверняка с 1 сентября решили бегать каждое утро, ходить в зал наконец-то, да, все вредные привычки нафиг уже отложить, потому что новый сезон. В новый сезон нужно входить уже с какими-то правильными мыслями и правильными установками. Я на самом деле тоже понабрала кучу аскез, вот, и все, с 1 сентября другая жизнь, до Нового года. Я подумала, до Нового года хорошо. А в Новый год можно начать новую жизнь. Ну, сначала чуть-чуть где-нибудь там повеселиться, а потом опять.
1: С другой стороны, аскезы ведь они для чего? Чтобы их нарушать?
0: Нет, Дмитрий, аскезы не для этого. Кстати, аскезу нарушать нельзя, если вы взяли ее, например, на желание. То есть, если вы даете слово Вселенной, что продержавшись, например, без каких-то вредных привычек или вещей, которые вам мешают там в жизни, и вы хотите от них избавиться, то если вы силой воли это уберете, например, там на 3 месяца или там на 21 день, это, кстати, минимальная аскеза, да, то все будет окей, у вас желание сбудется. Это как сделка, понимаешь? Это вот сделка со Вселенной. Вы мне, а я тебе.
1: Еще хорошо бы в публичное пространство бросить, чтобы, знаешь, что-нибудь еще контролировал.
0: Да, вот. Чтобы стыдно потом было, если вдруг вот так вот, ну, действительно не сможешь. Так, а у нас, между прочим, есть для вас дополнение. Что можно еще начать, например, есть, если вы давным-давно не ели, потому что считаете, что это вредно. Какие вредные продукты на самом деле полезные? Есть список. Картофель. Кстати, друзья, я раньше думала, что картошка – это ужасно вредно, и я ее не ела. Предпочитала там даже рис, гречку. А потом я просто поняла, что, оказывается, все-таки картофель-то полезнее, и там меньше калорий,
1: как
0: намного.
1: Вы просто не умеете его готовить.
0: Да, его только нужно обязательно вареным. Ни в коем случае никакие вот эти жареные, там, с маслом, без всего вот этого. То есть просто обычный вареный картофель, он прекрасен абсолютно. И, кстати, там очень много еще микроэлементов, которые будут вам полезны. Яичные желтки долгое время считалось едва ли не главным источником плохого холестерина. Из-за этого многие люди предпочитали есть только белки. Даже есть такой омлет противный, где одни белки. Фу, он какой-то... Прям.
1: Там называют его еще по-особенному.
0: Да, он, ты по-другому. Белый омлет, белый омлет или что-то такое. В общем, на самом деле в желтке действительно есть холестерин, однако его уровень, ну, собственно, не такой уж прям супер-пупер крутой, чтобы отказываться целиком от яйца, например. Для большинства здоровых людей умеренное употребление яиц 2-3 в день не доставит вообще никаких проблем. Значит, нормально. Темный шоколад. Ну, про темный шоколад и так говорили, что он, в общем-то, крутой.
1: Ну да, полезен даже, говорят. Да, для мозга там, для всего.
0: Хлеб. Ну, вот многие, естественно, подозревают хлеб в чем-нибудь таком ого-го каком. Но проблема не в самом факте существования хлеба. Важнее его состав и количество. Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, витаминов, минералов и обычно лучше насыщает. Поэтому, если вдруг вы отказываетесь совсем от хлеба, вы можете потерять какие-то нужные для вас микроэлементы.
1: Старайтесь... Там же есть какие-то зерновые.
0: Ну
1: вот
0: да, там
1: вот,
0: это
1: да.
0: Все надо, да. Значит, ну и главное, что меня тут удивило, значит, шаурма.
1: Да. Ну, святое!
0: Шаурма, так это как раз святое. Вот. И считается, что это полезный на самом деле продукт. Ага. Да. Шаурма сама по себе представляет довольно простую конструкцию. Мясо, овощи, хлеб, соус. И если, например, убрать оттуда жирный соус, то это будет ПП-еда абсолютно точно. Потому что получается, ну, например, вы можете же даже не есть вот эту вот обертку. Вы можете развернуть ее, например, дома и съесть овощи с курицей. И тогда, соответственно, у вас будет абсолютно ППшная шаурма, можете есть ее без проблем совершенно. Ну и, кстати, если сметанный соус, а не майонезный, вы тоже можете себе его позволить, если вдруг вы на диетке. Так, друзья, ну, в общем, какие-то полезные вещи, надеюсь, вы сегодня узнали, а мы продолжим совсем скоро обсуждать тему.
1: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве? It's showtime. On DFM.
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазота. А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком. Угарин 106-500-200-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики...

0: Шоу Супер Пипл. Конечно же, продолжаем разгонять сегодня тему.
1: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве?
0: Ну, тебя мама искала. Это сегодня у нас популярнейший ответ. Но хуже этого было услышать от мамы, что меня записали на прием к зубному врачу. Да, или прививку делать. Или, ну, сейчас буквально комарик укусит тебя, да, и все будет хорошо.
1: А кровь из пальца, я помню, в детстве.
0: Это прямо, оно? Больше
1: всего. Ужас. Мне прям ноги подкашивались.
0: Так, мама искала или пропущенный звонок от нее. Возвращаешься из школы, а тебе вопрос, где была? И ты понимаешь, что мама уже знает, что в школе меня не было. Да. Во время утреннего... Так, это не то. Сынок, ты уроки выучил? Ну, тут надо говорить, нам не задали. Год, классика же! Или, например, а ты чего спишь? Тебе в

0: школу не надо, а нам ко второму уроку. Или, например, а ты чего гуляешь, у тебя же сейчас должны быть контрольные. А, так а у нас училка заболела.
1: Или перенесли.
0: Да, просто все отменилось. Дальше, я в детстве боялась, что меня не выпустят гулять, теперь домой, а теперь детей тяжело отправить, помогает угроза, что отберу телефон, всегда срабатывает. И еще, значит, вдруг мама узнает, такая фраза, и фраза «мы вечером поговорим, сразу домой идти не хочется». Вот некоторые в детстве от мамы это слышали, а потом начинают слышать это от жены. Вот, то есть и вот это вот «дома поговорим». Знаете, когда тебе вообще, в принципе, человек любимый или родитель говорит «дома поговорим», сразу как-то ты думаешь, все, как бы избежать этого наказания?
1: Да, подольше.
0: Ну, домой не идти не вариант, но можно начать как будто бы заранее подлизываться, да? Заранее подлизываться, чтобы смягчить момент удара.
1: В этом, ну, вот это самое ужасное. Почему вот сразу нельзя сказать? Хотя бы причину разговора действительно как-то подготовиться. А то
0: нет,
1: вот, когда мама говорит серьезный разговор, ты думаешь, блин.
0: Нет, но если это, во-первых, ты где-то публично накосячил, вот, то тогда и чтобы не устраивать, извините, эту сцену публичную, конечно, тебе мама так сжимает боль на руку и говорит, мы дома поговорим о твоем поведении. Вся. Вот это тоже было страшно услышать. Друзья, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, закидывайте нам.
1: Группа «Радио ДФМ» ВКонтакте и номер для сообщений 965-115-5115.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 30 градусов выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Great Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: мы, конечно же, отмечаем сегодня День знаний, 1 сентября, и пусть гладиолусы и астры в вазе теперь не стоят не у всех учителей, как раньше, но зато, как говорится, есть что вспомнить. Вот, например, у нас сегодня тема.
1: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве?
0: Значит, дневник твое лицо. Двойку ставлю карандашом. Ой. Как будто, знаете, проклятие повисло над тобой сразу в этот момент. Ты ощущаешь, что надо что-то делать, срочно что-то менять.
1: Что ты на крючке, все теперь окончательно.
0: Да, это вот именно такое ощущение, как будто тебе кредит выдали, а ты должен его как-то выплатить. Не забываем сдавать фонд школы и класса. Вот почему не любила эту фразу, потому что приходилось маме объяснять, что новые шторы, ну, необходимы просто. Тогда не было этих чатов, тогда дети были вот этим, видимо,
1: посыльными вот этими смс-ками.
0: Посыльными с плохими, знаешь, тем самым всадником, который приносит плохие вести.
1: Ведь наличку надо было тащить.
0: Да, в институте тоже скажешь, что проболел эту тему. Так, завтра будет контрольное из РАНО. Это было что-то вроде предвестника мирового апокалипсиса, вот эта фраза. А оценку мне на двоих ставить? Вот. Ну и, кстати, вообще, вот когда тебе говорят, сейчас я вас рассажу, тоже как-то не очень хотелось это слышать. Mm-hmm. Потому что если тебя рассадят, тебя обязательно посадили бы вот прямо перед учителем. И ты будешь сидеть вот так вот, она сразу же тебя видит и полностью следит за тем, что ты делаешь.
1: Ну, кстати, Павел как раз написал, я в школе боялся завуча, которая вела у нас физику, ее фраза «пересядь за первую парту, ты теперь будешь сегодня моим помощником» очень пугала.
0: Кстати, между прочим, многие думают, что именно с первой парты труднее всего списать. Оказалось, что это не так. Потому что психология человека такая, что он старается следить за тем, что где-то вдалеке. И учитель чаще всего следит за тем, что происходит на задних партах. Вот там, где, потому что он подозревает, что они могут списывать, и им все внимание. А человек, который здесь сидит непосредственно перед ним, ну, понятное дело, мозг считывает это так, что, ну, он же не будет списывать прямо передо мной. Ну, не такая ж нахальность, да, в жизни развивается.
1: Я, конечно, замечу, да.
0: Конечно, там все. И поэтому ты можешь спокойно сидеть списывать. Ну ладно, я вам об этом не говорила, а то сейчас научим плохому. А с другой стороны, может пригодиться, если вдруг вы захотите получать второе или третье высшее образование.
1: Ну, там кто из нас, конечно, не писал шпоры?
0: Ой, да, конечно. Потому что когда ты пишешь шпоры, на самом деле ты вот так и есть возможность выучить предмет. Особенно вот эти вот бомбочки назывались, да? Когда целиком ты просто...
1: На листочек выкатываешь, да, и подкладываешь его.
0: И, конечно, это дает знания. То есть ты действительно пока переписываешь, все запоминаешь. Поэтому на самом деле ничего страшного в этом нет. Хотя, конечно, хотелось бы все-таки по-честному, чтобы все, естественно, сдавали. Вот. Ну что, друзья, мы по-честному принимаем ваши ответы.
1: В группе Радио ДФМ ВКонтакте номер для ваших сообщений 965... Давайте еще разок. 965-115-5-115.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня по поводу 21-го лунного дня, который, между прочим, в 20:00 уже стартанет вовсю. И что это будет означать? Соответственно, 21-й лунный день, день, который обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности и храбрости. Любые коллективные занятия благоприятны. В этот день необходимо отбросить сомнения, сохранять чистоту помыслов. Нельзя проявлять эгоистичность и мелочность. Возможно, придется пожертвовать своими интересами ради других людей. Будьте активны, посетите спортивные мероприятия или тренажерный зал. Будьте готовы к подвигам. Ну, знаете, некоторым на беговую дорожку или на весы, например, встать, это тоже, знаете, определенная смелость нужна. Подвиг буквально.
2: Можно подойти к окну, просто посмотреть, как там люди бегают на дорожках, тоже вроде как
1: занятие. Нет, это вот как раз, знаете, пассивная история. Тут надо немножко в активность включаться. Оставайтесь на стороне справедливости и отстаивайте свое мнение. Не лгите, не позволяйте другим обманывать. Если у вас проснется желание порядка, стабильности и кардинальных перемен, значит, правильной дорогой идете, товарищи. Так, и по поводу любви полезно много и весело общаться. Не оставайтесь наедине, ищите большую бурную компанию. Если, кстати, вчера, прошлые сутки, вот 20-й лунный день, лучше было бы провести в одиночестве, то сегодня как раз нужно посещать массовые мероприятия, участвовать в праздниках. Ну как сегодня, это в 20:00 стартует, завтра практически весь день 21-й лунный будет с нами. Так, и по поводу работы. На работе важно быть ближе к коллегам, решайте вместе вопросы. Вопросы, составляйте планы, поддерживайте других, и все будет окей. It's showtime. Погода!

0: on DFM.
1: Есть люди, которые, между прочим, в детстве боялись не учителя, не каких-то контрольных и прочего, а фразы мамы «завтра едем на дачу». Почему-то вот есть те, кто дачу просто в детстве терпеть не могут. Просто для них это была как ссылка. Потому что, конечно, тут самое главное – интернет. То есть уже подросло то поколение, которое считало, что интернет – это самое важное. А где-то там, за городом, он нифига не ловит. И, соответственно, человек чувствует себя как будто бы оторванным от цивилизации. Да. Что еще у нас есть по теме?
2: Боялся фразы «дай-ка сюда свою тетрадь», а там всегда было не очень. Я что-то вспомнил, помнишь вот эти рисуночки до последней страницы?
1: Да.
2: Ты думаешь, только бы училка туда бы не долистала, там бы не проверила.
1: Да. И, кстати, там постоянно какие-то были дурацкие всякие разные игрушки. Да, ну, то есть, вот, например, в морской бой можно было посидеть, порубиться, например, с одноклассником.
2: В точке, я помню, игру. Играл в точке?
1: Не особенно это помню, но я помню, что мы виселицу играли. Вот это тоже классная была игра. Вот. И самое главное, еще помню те моменты, когда записочки передавали. Сейчас что? Сейчас все просто взяли себе смс-ку там набили. А раньше это записочка. А передай ему. И весь класс знает, с кем вы вот передаетесь.
2: Только не читай,
1: это секрет. Да, вот это вот все. Но это какой-то был романтичный момент, на мой взгляд. А анкеты? Что вы? Открыв секрет себя, ты губишь. Теперь пиши, кого ты любишь. Вот так вот. И все первым делом это открывают в надежде найти свое имя. Вот. Плохо, когда, например, много Дим, или много Юль, или много Оль, Наташ, Свет. Потому что ты думаешь, интересно, а это мое имя или это вот Светкина? Ну, то есть как-то вот под вопросиком возникают трудности понимания. Друзья, надеюсь, вы нас хорошо понимаете. И, кстати, уже совсем скоро мы будем бомбить финалочку, поэтому у вас есть возможность последние сообщения закинуть по теме.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте пишите, оставляйте свои комментарии. Там еще есть номер для прямых сообщений 965-115-5-115. Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве? It's showtime. Pago!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, вечером в Ростове малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 20. Завтра в городе ясно, температура воздуха в середине дня составит 30 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: друзья, готовы подкинуть несколько интересных фактов. Ну, чтобы новенькое что-нибудь узнали. Значит, в Финляндии вязание входит в школьную программу. То есть тебя с детства приучают утепляться. Обязательно необходимо. Вот если мужчина может себе хотя бы носки сварганить сам, то считается круто.
1: Правильно.
0: Кстати, мужчины, если говорить о них, набирают текст на клавиатуре быстрее женщин. В среднем 44 слова в минуту против 37. Ну, правильно, потому что пока она отвернулась, нужно успеть напечатать тому, кому печатать надо очень быстро. По статистике, IQ киберспортсменов превышает IQ научных деятелей. Горничная – самый популярный костюм для ролевых игр. Очень полезная история, потому что если, например, там другие ролевые игры, это просто ролевая игра и все, то здесь человек еще и уберется, понимаешь? То есть помимо всего остального еще и приборочка. Но тяга к чистоте.
1: В выходные можно не убираться.
0: Неискоренимо, да. Ну, то есть убиваешь двух зайцев сразу. Из-за давления на борту самолета ощущение запаха и вкуса снижается на 30%, поэтому, в принципе, можно готовить не супер качественно, не супер вкусно имеется в виду, да, потому что вы и так ничего не поймете.
1: Все равно будет вкусно. Наверное, поэтому томатный сок прям какого-то особенного божественного.
0: Кстати,
1: вкуса.
0: Да, ведь мы, люди, которые вообще никогда не пьют томатный сок именно в самолете, но там говорят, что это связано с солью, то есть вот из этой какой-то темы. В Корее лапшу нельзя разрезать на кусочки, так как она символизирует долголетие. Нужно прям только всасывать. Существование фотографической памяти не доказано наукой. Мухи постоянно трут лапки, чтобы очистить рецепторы для чувствительности, потому что они лапками чувствуют все. Вкус, я так понимаю, все остальное. Мозг кошки в среднем весит всего 25 грамм, а настоящая выделенная кожа ничем не пахнет, а в искусственную добавляют ароматизатор. Ну и последнее. Канадцы едят макароны с сыром больше, чем любая другая нация в мире, обогнали даже итальянцев, так что... Но, кстати, мы тоже макарошки-то любим.
1: Конечно, по-флотски, поэтому... ух,
0: да.
1: С тушеночкой, ой.
0: Это наша, кстати, народная история. А то вот болоньезе, все, что по-флотски, вот это я понимаю, жареные макарошки с фаршем или колбаской. Классно же. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, вот, так что вы присоединяйтесь, и, может быть, кто-нибудь из вас сегодня заберет подарочек себе.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2020. 25-го года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
10: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: ДФМ, какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве?
1: Ну, понятно, что вот, например, без родителей в школу не приходи, это было самым кошмарным вообще, что могло быть, потому что, понятно, страшно. Особенно страшно, это когда мама возвращалась с родительского собрания и говорила: «Ну что, все дети как дети, за тебя опять краснеть пришлось». Дежурный, почему доска грязная, голову дома ты не забыл? Ну, раз никто не хочет отвечать, открываю журнал и буду спрашивать по списку. Вот это тоже было страшно, на самом деле ужасно. Момент был такой, что вот-вот и попадут в тебя и в твою фамилию. Мне ваш класс напоминает фильм «Тупой и еще тупее». Вот, не, тут не то чтобы страшно, но просто, наверное, как-то не очень приятно было это слышать. И еще что?
0: Алексей пишет: где мой ремень? Такая фраза прям пугала. Вот у другого у Алексея похожая фраза, но он боялся не ремня, а когда его мама угрожала шлангом от стиральной машины. Саша пишет: услышать от мамы: сынок, подойди-ка, есть серьезный разговор, было просто, конечно, каким-то кошмаром. Еще вот Паша пишет, когда мама сказала: не уезжай на велосипеде далеко от дома, а ты потом ее встречаешь на другом конце района.
1: Вот вы вырастешь, поймешь, выросла и поняла, как тяжело бывает быть мамой. Ну и, собственно, те, кто стали учителями, тоже поняли, как трудно быть хорошим учителем и сделать так, чтобы тебя все слушали и при этом оставаться доброй. Потому что если ты добрый, то дисциплина хромает. Если ты, строгий, обзой, да, то тогда с дисциплиной хорошо, но зато тебя не так уж сильно любят. Вот. И все радуются, если ты вдруг, например, на замене. Ну, то есть и так далее. Поэтому тут непонятно, как уж лучше сделать. Самое главное – это то, что мы сегодня выбираем победителя.
0: Это будет Денис, который прислал свое сообщение в Максе. Он искренне не понимал, почему должен делиться в детстве своими игрушками. Вот эта мамина фраза «дай поиграть в свои игрушки» всегда Денис пугала. Денис, поздравляем, сегодня наша кружка достается тебе.
1: И уже можно с ней не делиться. Ни с кем, совершенно эксклюзивно, точно, и уже навсегда во владении. Ну, а мы, друзья, конечно же, желаем вам сегодня отдохнуть, потому что завтра с новыми силами будем...
0: Школа!
1: Будем зажигать по полной программе опять. В общем, всем пока!
2: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: отдыха.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, вечером в Ростове малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 20. Завтра в городе ясно, температура воздуха в середине дня составит 30 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: 18+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября. 17:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, вечером в Ростове малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 20. Завтра в городе ясно, температура воздуха в середине дня составит 30 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну.
1: Шуршавая, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
2: Да, он просто в водичке стоял.
1: Ты уверена, что ты слона гладил?
2: А он, мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, вечером в Ростове малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 20. Завтра в городе ясно, температура воздуха в середине дня составит 30 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автоин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: А теперь тусовка.
15: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полночь.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.